2,5 МГц радиочастотного, 2,5 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.

следующем дую на ГГРС уточню. Личим театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.

следующем дую на Гагарин Суточню. Ведущим театр Свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.